0: Это ПАКС в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco. Ibiza.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но в начале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5 700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5 440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но вначале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожено 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра мало облачно и от 23 до 27 летних градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Midnight Generation открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей и замечательный музыкант, который подарит вам свою музыку. И в этом часе у них такие прекрасные имена. А студио... Андреа Бочелли, Дуа Липа, Томас Невегрин, Чики Кватоше, Вячеслав Бутусов, The Weeknd, Майя Мишель, Ингрид и Марио Бионди. Всем приятного прослушивания и хорошего настроения.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
3: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, обратим внимание на информацию, которую нам предоставляет сервис Яндекс.Карты. Посмотрим, что там происходит в Нижнем на дорогах в данный момент. По сообщению портала, 3 балла, лишь местами затруднения. Основной затор — Московское шоссе. По дороге от авторынка до улицы Лесной Городок будем двигаться всего лишь со скоростью 9 км в час. 20 минут будет длиться это медленное движение. Ну и все. И это единственный заторчик, который длится до 10 минут. Остальные все меньше гораздо. И по поводу мостов, они тоже практически свободны. Средний показатель 0 баллов. Вот это вот хорошие новости, друзья, согласитесь. Среда, 5 августа. Это для тех, кто еще не понял, где находится. Друзья, все проснулись. Среда, среда, да, уже середина недели. Подходим к этому моменту.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды.

0: 8-831-779-0707.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Лямур и глазами так. Ух, это по классике, мы знаем. Рассказываем вам о погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 22 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Ветер практически отсутствует. Малооблачно. И сегодня синоптики предполагают, что никаких осадков не будет. Но чтобы нам в помощь было, облачка небольшие будут время от времени прикрывать яркое солнце. Ну, чтобы как-то можно было находиться. Потому что вчера днем все-таки было достаточно жарко, согласитесь. Ну вот и сегодня тоже будет примерно так же, плюс 25 днем. И приятное самое для лета сообщение. Температура воды в водоемах Нижнего Новгорода в среднем плюс 22 градуса. Те, кто может отправиться на берег озера или реки, естественно, в места, где положено купаться, вам можно позавидовать. Ну, конечно, в хорошем смысле слова. А, мама мия!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но вначале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Туру-ту-туру-ту. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву, DJ Swan & Company открыл новый музыкальный час на 103.4 FM. Также в этом часе послушаем музыку, которую нам подарит суперкоманда «Моральный кодекс». Ума Турман при поддержке своей подруги Вибо. Итальяно-говорящей русской, в общем, певицы. Ксавьер Смит, Даниэл Пота, Триангл Сан, Сони Джей, Кайли Миноу, группа Пикник и группа Биртман также обещали заглянуть со своей музыкой. Ну и также мы расскажем в этом часе о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились 5 августа. Ну, в общем-то, наших радиослушателей мы уже начинаем поздравлять. Друзья, мы вас поздравляем, если у вас день рождения. Всего самого-самого вам прекрасного.
1: Радио-рандеву. 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио-рандеву.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

До вечера. Красивая песня, как и обычно у группы «Моральный кодекс», а мир все меняется к лучшему. Друзья, расскажу вам о том, если вы не знали, что сегодня у нас среда, а соответственно в нашу студию должен прийти гость. Это будет супердиск жокей Андрей Топчий. Он обещал быть, пластиночки приготовил, новейшие. Как обычно, мы услышим новейшую электронную музыку, которую мы до этого еще не слышали. Узнаем об этом все прямо сегодня. В следующем часе буквально осталось каких-нибудь 40 минут, и Андрей появится в студии с новинками. Ну а прямо сейчас великолепные наши друзья, любимые Ума Турман и Вибо. Не будем прощаться, остаемся вместе.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ой, сколько ж тут огня-то. Мама дорогая. Ксавьер Смит, радио Рандеву, 9:26. Пришло время рассказать нам поподробнее о именинниках сегодняшнего дня. Конечно, о некоторых только из них. Земля-то большая, конечно. Людей много родилось. Расскажем о некоторых. Вот о которых мы знаем. В первую очередь, естественно, поздравим наших радиослушателей, всех тех, кто родился 5 августа. Начало августа такого шикарного, красивейшего месяца. Мы вас поздравляем. Будьте такими же красивыми и замечательными. Знаете, вместе с вами в этот день родились. В 1763 году родился Яков Петрович Кульнев. Генерал-майор кавалерии, настоящий герой войны 1812 года. В 1844 году родился художник Илья Ефим Черепин, такой художник-фантаст, он произведения, сюжеты их придумывал. В 1850 году родился французский писатель Ги де Мопассан, а в 1898 Василий Иванович Лебедев-Кумач, потрясающий поэт. В 1905 году родился Артем Иванович Микоян, это гениальный авиаконструктор, руководитель создавшего легендарный МиГи ОКБ. Академик, дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и 6 сталинских премий. И это все заслуженно. И брат Анастаса Микояна. Ну, просто совпало. 120 лет назад в этот день родился Джоан Хоксон. Родилась английская актриса театра и кино. Ну, она прославилась, наверное, самой главной ее роль. Это мисс Марпл в сериале корпорации BBC по произведениям Агаты Кристи. Также 120 лет назад в этот день родился кинорежиссер Джон Хьюстон, который снял «Мальтийский сокол», «Асфальтовые джунгли», «Моби Дик» и «Мулен Руж». В 1910 году родился Сергей Александрович Снегов, писатель-фантаст. И 105 лет назад в этот день родился французский актер театра и кино Ив Венсан. В 1922 году в этот день родился Талгат Вигельдинов, летчик-штурмовик, дважды герой Советского Союза. Представьте, на его счету было 305 боевых вылетов. Ну, даже представить сложно. В 1930 году родился Михаил Николаевич Зимин, актер театра и кино, народный артист СССР. А родился он, между прочим, в 30-м году в городе под названием Нижний Новгород. Он тогда еще и горьким-то не был. По окончании школы работал слесарем, а затем в 47-м году он поступил в Горьковское театральное училище, по окончании которого в 51-м году один сезон был актером Горьковского театра драмы. Ну, а потом впереди его же ожидал МХАТ, и МХАТ имени Горького, 75 работ в кино. Потрясающий, замечательный актер, так приятно наш земляк. В 1945 году родилась киноактриса Лони Андерсон, ну, такая классическая голливудская актриса. В 1963 году родилась еще одна прекрасная девушка, которая родилась в городе Горьком, Наталья Лапина, киноактриса, которая тоже родилась в городе Горьком, в Сормовском районе. Она окончила машиностроительный техникум и некоторое время поработала инженером на заводе. Но в 1986 году все-таки поступила в Горьковское театральное училище, закончила его и снимала в замечательных фильмах. Ну, потом, видите, она уехала в Америку, там, в общем, профессию потеряла. Это стандартная история. Но она успела сняться в фильме «Жизнь Клима Самгина», «Дон Сезар де Базан», «Государственная граница», «Руанская дева» по прозвищу «Пышка». Ну, конечно, это ее замечательная звездная роль. И мой любимый фильм, она в нем тоже участвовала, это «Остров погибших кораблей». В 1964 году в этот день родился актер театра и кино Игорь Васильевич Лагутин. Потрясающий актер. Он снимается так не очень много, но не то, чтобы, вот, чтобы по 10 фильмов в год, как некоторые. Изредка. Вот сейчас у него должен выйти новый сериальчик с его участием. Но для меня, например, очень яркая работа такого... такого, знаете, делового человека он сыграл в сериале гениальном «80-е». Играл он там отца Сереги, вот этого главного пацана прикольного. В 1968 году в этот день родился французский политик, лидер национального объединения.
и просто прекрасная женщина Мари Ле Пен, трижды которая претендовала на пост президента Франции, но не допускают, и это совершенно понятно. Ну что ж, еще раз поздравим наших радиослушателей, всех тех, кто родился в этот день, любви, мира и счастья, и ставим для вас энергичную песню в исполнении Дэниела Поттера, а также в ближайшее время Тиэнго Сансон и Джей, группа Пикник, Биртман и Кайли Миноук.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
5: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
4: Точно. Готовые дома вкрутой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

нежно голос. Кайли Миноук звучит на радио «Рандеву». Когда она появилась, какая-то была нескляшная девчонка молодая, а когда подросла и изменилась в лучшую сторону. Это уж точно. Друзья, давайте меняться в лучшую сторону. Как внешне, так и внутренне. Рассказываю вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде прямо сейчас. 3 балла, лишь местами затруднения. Единственный момент, наверное, можно который вот указать, что вы, если вы ехали, знали, что на Московском шоссе, если вы отправляетесь от поселка Орловские дворики до Лесной городок, будете ползти со скоростью примерно 10-11 километров в час. И ухайдакайте на это около 30 минут на движение с малой скоростью. Хотя, с другой стороны, немножко отдохнете, посмотрите по сторонам, выдохните, если у вас есть на это время. Остальные заторы длятся меньше 10 минут и...

0: Авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко.

0: а финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: everyone understands house music. It's a spiritual thing.
1: Топчі Life.
0: A body thing.
1: На радіо Рандеву.
0: A soul thing.
1: 103.4 FM.
2: Да, товарищи, 103.4 FM, это абсолютно верно. Это радио Рандеву, и сегодня у нас среда, это тоже точно. Соответственно, выходит в эфир программа под названием «Топчий лайф», и Андрей Топчий уже в студии. Андрей, здравствуйте.
3: Приветствую всех, дорогие друзья.
2: О, сегодня нормально слышно, смотри.
3: Да.
2: Сегодня уже не то, что в прошлый
3: настроились.
2: Раз.
3: Вот.
2: Это потому, что мы слишком долго отдыхали, и прошлый раз это был практически первый из-за лета.
3: Тест.
2: Да. Будем так считать. Сегодня мы уже вошли в колею рабочую, и, соответственно, Андрей тащит нам сюда новейшую электронную музыку, которую вы еще не слышали никогда, а мы с большой радостью ее транслируем при помощи нашей частоты 103.4 FM или при помощи разных умных колонок и разных приложений, которые тоже можно сделать. Если у вас есть интернет, то слушайте нас всегда и постоянно, как делают многие наши друзья, живущие не в Нижнем Новгороде и вообще далеко за пределами его. Итак, Андрей, какая тема у нас у сегодняшней программы?
3: Ну, тема летняя, августовская.
2: Ага.
3: Вот, самое, что ни на есть. И программа традиционная, со всеми нашими рубриками.
2: Любимыми рубриками, да. И премьера песни, и самое, то, что мы давно не слышали, это Old Gold, про единственный трек, когда Андрей ставит что-то не из нового, а уже из легендарного. Не побоюсь этого слова. Ну, все.
3: В свое время. Вот. Открывает нашу программу 40 Thieves. Известнейший трек, который, ну, можно сказать, легендарный. Don't Turn It Off. В ремиксе Дэмс Видл сделал вот свою новую версию. Очень такую диповую, глубокую. Ну, и, конечно же, красивую.
2: Да. Ну, в общем, вспоминаем. Опять старенькое получается. Хотя и на новый
3: периодически
2: лад.
3: У нас все так происходит.
2: Согласен. Ну, история такая, да. Вещь цикличная. Итак, друзья, Топчий Лайф. Андрей Топчий, Алексей Блюзов. В студии Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Yes.

0: Ой, как мне нравится, когда вот так вот поют, вот, когда голоса есть у людей, ну так это здорово. И когда музыкальный вкус, и когда все это сочетается, то это совсем прекрасно. Друзья, это программа «Топчи Лайф». Андрей Топчий в студии «Радио Рандеву» пришел к нам в гости и крутит, как обычно, прекрасную, удивительную, правильно сделанную музыку. И самое главное, новую. Ну, не самое главное, а просто новую.
1: Просто новую музыку, да, хаус-музыку. И это отличный релиз от Итан Грея. Возможно, это какой-то родственник Майкла Грея, потому что я так заключил, он сделал этот релиз на лейбле Майкла Грея. То есть, соответственно, Итан Грей как-то понятно, что, наверное, что-то там как-то, в общем. Ну, я думаю, что Майкл тут принимал активное участие. Правда, в написании названия его нет. Но ничего, от этого трек не стал хуже, и называется он «Гиви». Give me time. Вот такой extended vocal
0: mix. Он когда вышел этот трек?
1: Это вышел, этот трек вышел в июле. Ле.
0: В
1: да,
0: июле.
1: Да.
0: Ну, еще.
1: Да, но мы еще докручиваем июль, август, только у нас всего
0: пятое число. Пятое число. Это мы говорим на всякий случай еще нашим радиослушателям, которые слушают повторах и говорят, какое еще число, вы что там говорите? Мы выходим в прямой эфир 5 числа утром в 10 утра, в среду, а потом в пятницу вечером, когда вы собираетесь на даче и загородные дома, едете долго по дороге, мы вам повторяем эту передачу или утром. Проснулся в субботу. Прекрасное самочувствие. Ты выспался. Радостный, прекрасный. И все.
1: Да, будет
0: и
1: суббота.
0: Опять услышал нашу программу. Ну что?
1: Да, двигаемся дальше. Мы,
0: программа, да, у нас в самом разгаре. Напомним, что сегодня мы также услышим обе рубрики наши постоянные. Это премьера песни, это будет в конце. И совсем в ближайшее время уже должна последовать песенка «Воспоминания». Одна единственная песня, которая написана давно, а остальные все новинки в этой программе.
1: Да, и фанки-ритмы вместе с Фабио Эссе и Федерик Фанк с треком «Don't Tell Me». Поехали дальше.
0: Да, вот еще в названии слово «фанк» добавили, и совсем было все понятно.

0: Ой, как бодренько и хорошо. Совершенно понятно, что эта композиция не уйдет в века, но на данный момент слушать ее одна радость, потому что энергия какая-то летняя разливается сразу по приемникам. Мне так кажется.
1: Это важно. Летняя энергия у нас присутствует, и лето продолжается все-таки. Так что август месяц, наслаждаемся этим прекрасным
0: Пел-то
1: диджей Фьюч, но вернее он не пел, а я точно думаю, что приглашал вокалисток, а сам трек назывался When the Rhythm Talks.
0: Ну, короче, я так понимаю,
1: ритм разговаривает.
0: Я
1: в общем,
0: так понимаю, что в наше время, когда все эти искусственные интеллекты и все остальное, все-таки большие композиторы не хотят, чтобы за них пели непрофессиональные певцы электронные, поэтому все-таки создают, говорят, исключительно все себя уважающие композиторы все-таки версии с живыми вокалистами. Будем на это надеяться, потому что это правильно. И, друзья, мы подошли к нашей любимой рубрике под названием Old Gold. Это рубрика, когда в течение часа мы ставим исключительно новинки, но один раз делаем исключение. Андрей выбирает какую-то песню, которая произвела на него впечатление несколько там лет назад или десятилетий даже, и рассказывает нам об этом. Это всегда очень интересно. Я с большой радостью слушаю все твои истории. Андрюша, пожалуйста.
1: Да, мой выход. В общем, представляю песни Another Chance, выпущенная аж в июле 2001 года, то есть ровно 25 лет назад, четверть века назад, замечательный хаус-продюсер из Америки, Роджер Санчес, выпустил этот трек Another Chance в качестве второго сингла с дебютного студийного альбома First Contact, который вышел как раз 25 лет назад, в 2001 году.
0: Круто.
1: Вот, песня основана на сэмпле из композиции «I Won't Hold You Back» группы «Тото». Была такая, помнишь?
0: Да, конечно.
1: Вот, в общем, в принципе, ну, стала она там и хитами Ибицы, и во многих чартах, во многих странах. То есть Роджер в то время вот просто взял, стрельнул. И вот 25 лет прошло с той поры,
0: знаете,
1: как
0: всегда,
1: он выпустил.
0: Всегда интересно, когда вот люди нашего с тобой уже возраста, когда, у которых уже есть истории определенные, да, они могут вспомнить. Вот я могу вспомнить, что я делал 25 лет назад, что я чувствовал, примерно хотя бы. И мне кажется, что от этого вот эти воспоминания музыкальные, они еще более теплыми и приятными становятся. Давай, включай, пожалуйста, эту песню, потому что...
1: После твоего джингла.
0: Это естественно, да. Потому что хочется испытать и вспомнить только хорошее. Мы ведь не запоминаем плохое, то, что в нашей жизни было, а только хорошее.
1: Да.
0: Музыка в том числе этому ассоциация.
1: Yes.
2: Old Gold в радиошоу Top G Life на радио Рандеву 103.4 FM.

0: Рубрика Old Gold. Вспоминаем песню, которая вышла 25 лет назад, но которая тоже, в общем-то, родилась из трека, который был вообще в 80-х, да, написан, правильно?
1: Да, американская рок-группа Toto выпустила трек I Won't Hold You Back в 82-м году.
0: Да, ну вот. Такие рокеры, я слушал несколько альбомов и концерт видел, они такие, ну прям классические настоящие рокеры, но из них получилась вот такая вот хитовая вещь, которая 25 лет назад стала опять в первые строчки хит-парадов, и это тоже уже стало нашей историей музыкальной. Этой планеты, я имею.
1: Да, и почти через 20 лет Роджер Санчес сделал вот этот нетленный хит уже хаус-музыки «Another Chance». Он же Роджер Санчес, он же в 2001 году, то есть ровно 25 лет назад, в июле месяце, как раз выпустил вот эту версию. Чудесный сингл.
0: Да. Замечательная рубрика Old Gold. Вспоминаем мы, когда мы были молодые, мы так называем с Андреем между собой эту рубрику, и продолжаем слушать современную музыку, потому что Андрей, как обычно, принес с собой целую стопку пластинок, где-то он их опять достал. Теперь рассказывай, что дальше нас ждет. Встреча с каким треком?
1: Уже современным треком, конечно же, исполнитель Стров выпустил очень такой летний трек Patigo, наверное, лучше. Вот так вот. Ага. Очень такие прям...
0: Уже что-то чувствую, да,
1: Латина,
0: что-то начинается.
1: Латино-Ямайка, да, да, да. И все такое.
0: Что-то
1: общем,
0: начинается интересное, да. Летнее.
1: Летнее, да.
0: Хорошо, спасибо. Поехали, это программа Top Chill Life. Ой, голоса какие, девчонок, озорные, как мы любим прям.
1: Patigo.
0: Ага, и лето это действительно, такие треки украшают, это точно. Оставайтесь на нашей частоте, друзья.

0: микрофоны, потому что все бросились танцевать, потому что такие ритмы. И сразу же представляешь девчонку загорелую, такая на ветру, стоящую целый день и с сильно хриплым голосом, потому что, видимо, ведет такой образ жизни. Но это все равно весело. Это целая такая кинематографичная история.
1: История, да. Боб Синклер и Бэш вот выпустили совершенно новый сингл. Аж 31 июля он вышел. Вот, называется «Текила и Ибица». В общем, пропитан как раз всеми, так сказать, ингредиентами.
0: Да-да-да, вот. Развлечение летнего. Что, в общем, наверное, хорошо для молодого, здорового организма. И уже не очень хорошо для взрослых. Типа нас с Андрюшей. Мы готовы лишь молодеть, слушая такую подобную музыку. Ну, замечательный трек, абсолютно летний, это точно. Вот он прям для отдыха создан. Что, впереди уже все, чуть-чуть, и пятница наступит, и выходные, поэтому пригодится такой трек.
1: Да, конечно, особенно на эти выходные. Вот, Odin & Fats, тоже совершенно новый релиз. You Don't Want To. В общем, вот, хорошая тоже пластиночка вышла на лейбле Defected. Да, по-моему, даже это последний прям вот релиз, который только что с пылу с жару,
0: в общем, мы точно этого не слышали, а ты вот нам уже предлагаешь для прослушивания. И это очень хорошо, потому что это программа Top G Life.

0: В эфире программа «Топчий лайф». Андрей Топчий, Алексей Блюзов, в студии радио «Рандеву». Ну что, Андрей, давай уже рассказывай. Интересно нам всем, твоим постоянным радиослушателям. Вот у тебя на носу день рождения. Ты сидишь, молчишь, никому ничего не рассказываешь. Ты нам расскажи про легендарные вечеринки «Топчий бёзда», «Бёзда» и «Топчий лайф» и все на свете. Давайте, пожалуйста, будьте любезны.
1: Ну,
0: будете ли в этом году вы отмечать?
1: В общем, есть такие намерения. Вообще, день рождения у меня будет в субботу. Как раз, кстати, в эту субботу
0: это мы понимаем.
1: Будет эфир. Вот, в принципе, повтор. Угу. Так что, в общем, 8 августа. А самую вечеринку я обычно делаю спустя 2 недели, то есть не в день рождения, поэтому есть некие планы сделать ее где-то в 20-х числах. Вот, я думаю, что в ближайшем эфире мы оповестим и уже дадим точную программу.
0: То есть, подробности последуют, праздник быть в эту субботу настоящему, а потом спустя пару недель уже и официальная вечеринка. А есть ли какие-то мысли у тебя для этой вечеринки? Что ты там расскажешь? Какую-нибудь такую замануху ты дашь? Может быть, кто-то из гостей приедет или какой-то будет определенный стиль?
1: Обязательно будет гость, потому что каждый год гости приезжали, да. И я думаю, будут приезжать. А, тем более, еще такой примечательный момент, что в этом году Топчий с бёздой пати, это, скажем так, легендарная вечеринка, отпразднует свое 30-летие.
0: Да ты вот. Что?
1: Да, в общем, 3 икса там будет в обозначении, и вот это, наверное, одна из главных.
0: А ты высчитывал все отмечаемые или просто все, которые прошли? Это 30 прошло вечеринок или в течение 30 лет они прошли?
1: Нет, это именно 30 вечеринок. Я имею в виду Топчий с бёздой пати. Я же ее не начал с одного года.
0: Нет, но ты же пропускал какие-то были времена.
1: Нет, у меня как бы вечеринки были без перерывно шли с 97-го года. Вот.
0: И
1: по-моему,
0: даже когда
1: один был, может быть, перерыв.
0: Мы все лежали дома.
1: Да. Но, в общем, 30 штук, пожалуйста, как
0: говорится,
1: с грядки.
0: Будьте любезны, распишитесь,
1: да.
0: Товарищи.
1: Вот, получите. И так что, ребята, я надеюсь, мы увидимся на танцполе под хорошую музыку.
0: Да, приходите. Понимаете, у нас артисты уже, видите, в каком возрасте солидном. Уже 30 вечеринок прошло отмеченных. А сколько еще не было отмечено, понимаете, да? Легенда настоящая, это действительно так. Андрей Топчий, наш любимый диск Жогей, который всегда радует нас своей музыкой на танцполах этой великой планеты. Вот так скажем.
1: Да, спасибо, Леш. И вот как раз тут Фрэнки Ризардо с треком «Синджуку». Вышел он немножко раньше даже, чем начало лета, но действительно, как-то он не попадал у нас в эфир, что ли, насколько я помню. Но замечательно он вписался в этом году в Ибицу и прям гремит там вовсю. Так что я решил его все-таки поставить.
0: Ну, а что, лето-то идет?
1: Лето идет, да, конечно.
0: Если мы не ставили раньше, то, в общем, наши радиослушатели тоже могли и не слышать. Пускай услышат.
1: Исправляемся.

0: В эфире программа под названием «Топчи Лайф». Андрей Топчи в студии с новинками музыкальной индустрии, электронной музыки. Как и обычно, по средам в прямом эфире, либо по вторникам, либо по пятницам и субботам в повторе.
1: Да.
0: Итак, рассказываем, дорогой мой друг, что прозвучало, и готовимся, я так понимаю, к представлению премьеры песни.
1: Да, Фрэнки Ризарда с своим отличным релизом этого лета, бомбой, я бы сказал, которая сейчас вот гремит на танцполах, вот, Шинджуку. И даже я видел видео, что очень примечательно, там люди поют под нее, хотя в ней нету никакого вокала. Ага. Вот, они придумали какую-то мелодию и просто там распевают ее, типа ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть это очень забавно.
0: На что-то напомнило.
1: Да, в общем, что-то людей торкнуло вот в этом треке, и они молодцы, там создали мелодию.
0: Здорово.
1: Помимо композитора.
0: Ну, так в общем,

0: компенсировать. Первый трек — это Фишер и Флоренс Арман со своим новым хитом «What a Life». Вот. И следующий, который, надеюсь, мы успеем, это как раз Swedish House Mafia, известнейшие, да, и Лики Ли, которые в свое время «I Follow», помнишь, такой был хит?
1: Конечно.
0: Вот. Они сделали совместную работу, но они скандинавы, в общем-то, и «Happiness is so sad», трек их называется.
1: То вот. Есть мы сейчас объявляем рубрику «Премьера трека», а на самом деле «Премьера треков».
0: Да, двух тут бенгеров таких, в общем.
1: Ну, круто. Хорошо. И, друзья, еще раз вам напоминаем о том, что на этой неделе у Андрея Топчева день рождения, поэтому если вы встретите его где-нибудь в пробке или там на улице...
0: Да можно просто написать.
1: Подходите, дарите подарки. Мы призываем вас к этому, потому что артисту будет приятно. Ну и, конечно, будем встречаться с тобой на различных мероприятиях и в прямых эфирах радио-рандеву, потому что программа сейчас говорит Топчев Лайф «До свидания», но через неделю я надеюсь, друзья, что она вновь скажет нам «Здравствуйте». Андрей Топчий, Блюзов Алексей, радио-рандеву и премьера трека в программе «Топчий Лайф».
2: Премьера трека в радиошоу «Топчий Лайф» на радио-рандеву

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но вначале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. Ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5 700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5 440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Последние действия.
3: 19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Должниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лор Кила. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил Олимпийские игры 1900.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но вначале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждений получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожено 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем, основано на любви.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Happy birthday.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но вначале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждений получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожено 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. Ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Радио.

Я приветствую вас, друзья, на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это замечательный дуэт Майкла Бабле и Меган Трейнер «Someday». Возможно, однажды мы будем с тобой вместе. Ну а мы с вами вместе, друзья, уже на протяжении 34 лет ставим для вас только хорошую музыку. И сегодня будет так же, поэтому оставайтесь с нами. Впереди команда «The Superman Lovers» с композицией «Starlight the Fame». Также услышим группу «Рузвельт», «Кино» и трек «Попробуй спеть вместе со мной», а мы обязательно попробуем. «Полина» с песней про лошадок, «Стинга», команда «Сироткина», ну и прямо сейчас, друзья, легенды. Это группа «Аха» и песни, которую вы точно все знаете. «Summer Moved On» на радио «Ран».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм», ОГРН 103-520-541-28-13.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Невероятно лиричный и красивый голос Стинга, друзья, в этой замечательной композиции «Fields of Gold» так и манит на какие-нибудь морские берега или просто в спокойное, тихое место вашей души на волне радио «Рандеву», друзья. Далее по курсу только хорошая музыка. И хочу вам напомнить, что также вы можете слушать нас не только в своих радиоприемниках, но и в сервисе «Яндекс.Радио» наконец-то. Также в умных колонках с Алисой и с Марусей, в индустриальном радиоплеере. В общем, друзья, не прощаемся с вами ни на одну минуту. Хоть на этой неделе и на следующей будут проводиться ремонтные работы на телебашне, поэтому дневные эфиры мы сможем слушать с вами только на интернет-площадках, но утром и вечером мы снова

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И эта песня просьба, друзья, от невероятной легендарной певицы Адель. Прошу тебя, просто будь попроще со мной, ведь я все еще тот самый ребенок, который иногда не знает, как правильно поступить в этом мире. Чувствую себя здесь пустой, одинокой. И у меня нет времени на то, чтобы сделать этот правильный выбор. Поэтому прошу тебя, будь рядом со мной. Такая замечательная песня, друзья, напоминает нам о том, что важно быть рядом со своими близкими и родными. Пусть ваше сердце будет наполнено любовью, друзья, и самые любимые люди будут всегда рядом с вами. А мы продолжаем эфир на волне радио. Рандеву в финале этого часа. Загадочная группа «Треугольное солнце» или же «Triangle Sun» с песней «Подожди меня» на волне 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это...

0: Комфорт нового уровня.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: на нижегородских заправках отменяют лимиты на топливо. За нашей безопасностью теперь следят еще пристальнее. Также в этом выпуске пара теплых новостей. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НС» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца. Однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты нашли техническое решение возникших проблем. Параллельно идет тестирование систем и оборудования. После завершения ремонта должна будет пройти проверка Ростехнадзора. Затем, возможно, станет известна дата запуска. На крупнейшей котельной Нижнего Новгорода на горной теплоцентрали обновили оборудование. Объект проинспектировал мэр Юрий Шалабаев. В этом году там завершена замена двух котлов, еще один капитально отремонтирован. Новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, Нагорная теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. И сентябрь этого года может оказаться продолжением лета. Так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.
6: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

Доброе утро, поет нам команда Кино, друзья. Ну, а я говорю вам добрый вечер. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны, Радио Рандеву. С вами Ирина Ростова, это группа Кино, которую, конечно же, вы узнали, песня «Последний герой» на волне 103 и 4 FM. В Нижнем Новгороде плюс 24 градуса, друзья, настоящая жара. Будет продолжаться всю эту неделю, вплоть до выходных. Друзья, но на выходных небольшие, кратковременные, обещают нам синоптики дожди. И также плюс 25 градусов. На дорогах сейчас 4 балла пробки, но при этом мосты свободны. Поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди команда Jamiroquai, а также услышим группу Smat Mouse. Ну и прямо сейчас Neck и композиция «Laura Non Ci». На радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: exist somewhere altogether different. It lives in a world where feelings simply cannot be defined by words.
1: Это команда Бастии, которая поет нам наконец-то «Освободи меня и помоги мне поменять мое мышление». Седем офф на волне радио «Рандеву». Впереди только хорошая музыка, друзья, поэтому оставайтесь с нами. И команда Take That с песней «How deep is your love?» «Насколько же глубока твоя любовь?» Также услышим группу Depeche Mode. «We Gone» с кавером на песню «Feelings» с исполнением Нины Симон или Майкла Бабле. «Elephants», «Unperfection», «Bay Stereo Club», «Dua Lipa», в финале часа «Мумитроль». Ну и прямо сейчас, друзья, это легендарная музыка. Вы слышите ее. Кавер на группу

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какой может быть погода в сентябре. О том, насколько тепло должно быть зимой. Но вначале о том, когда при удачных обстоятельствах может открыться Нижегородская канатка.

Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца. Однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты нашли техническое решение возникших проблем. Параллельно идет тестирование систем и оборудования. После завершения ремонта должна будет пройти проверка Ростехнадзора. Затем, возможно, станет известна дата запуска. На крупнейшей котельной Нижнего Новгорода на горной теплоцентрали обновили оборудование. Объект проинспектировал мэр Юрий Шалабаев. В этом году там завершена замена двух котлов, еще один капитально отремонтирован. Новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, Нагорная теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НС» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. И сентябрь этого года может оказаться продолжением лета. Так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе. Я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Рандеву. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: на нижегородских заправках отменяют лимиты на топливо. За нашей безопасностью теперь следят еще пристальнее. Также в этом выпуске пара теплых новостей. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты, помимо Нижегородской области, отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НС» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца. Однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты нашли техническое решение возникших проблем. Параллельно идет тестирование систем и оборудования. После завершения ремонта должна будет пройти проверка Ростехнадзора. Затем, возможно, станет известна дата запуска. На крупнейшей котельной Нижнего Новгорода на горной теплоцентрали обновили оборудование. Объект проинспектировал мэр Юрий Шалабаев. В этом году там завершена замена двух котлов, еще один капитально отремонтирован. Новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, Нагорная теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. И сентябрь этого года может оказаться продолжением.

продолжением лета, так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до плюс 26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы! На «Радио Рандеву». Программа о самом важном.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву», микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Будьте здоровы», где мы говорим о самом важном с теми людьми, кто на наше здоровье может повлиять и может его сохранить. И сегодня у нас в гостях находятся люди, которые заботятся о том, чтобы, ну, например, радиоведущие обладали четкой дикцией, чтобы каждый из нас мог проявить свои эмоции, улыбаясь и не стесняться ничего. Я говорю, конечно же, о людях, которые занимаются стоматологией, представитель Бионика Клиник, которая, собственно, идеально и гармонично сочетает инновационные технологии и природу. А именно кто? Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог-хирург, имплантолог, и Кручинин Владислав Юрьевич, стоматолог-ортопед и генеральный директор Бионика Клиник. Друзья, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день, Сам.
2: Вас прекрасно слышно, все у нас настроено. Почему мы вас пригласили? Потому что хочется вот в такой летний период, когда многие, ну, помимо рабочих каких-то будней, да, задумываются и об отдыхе, и где-то поправить свое здоровье, задумываются и о своих зубах. Вот нам бы хотелось, наверное, осветить самые важные моменты, которые касаются наших улыбок, наших зубов. И вообще мы уже знаем, что состояние зубов влияет в целом на весь организм. Мы так тему эфира, знаете, обозначили, как удалить нельзя, оставить, где, собственно, должна быть запятая. Потому что так или иначе, с возрастом, ты понимаешь, есть какие-то вопросы, их нужно решать. И когда врач говорит про удаление, тут начинаешь переживать и нервничать, потому что все свое родное, как говорится. Ну и правда ли, что вообще удаление зуба – это не конец истории, а, ну, можно так сказать, начало нового этапа лечения?
4: Да, конечно. В современной стоматологии это чаще всего имплантация, причем нередко одномоментная, то есть с удалением зуба. И даже с одновременной нагрузкой на этот имплант в виде коронки. Соответственно, это является как бы первым этапом на пути к восстановлению утраченного зуба. Вот. Ну и вторым этапом, в зависимости от времени, так скажем, приживаемости этого импланта, является установка постоянной коронки.
2: Марина Олеговна, а можно вам несколько вопросов как хирургу-имплантологу задать? Вот, собственно, по каким признакам можно понять, что вот зуб уже не подлежит сохранению? Ну, понятно, наверное, он там полностью разрушен. А когда вы понимаете, что есть еще шанс?
3: Шансы, конечно, всегда есть. Нужно смотреть по состоянию зуба, по состоянию его структур вокруг него, именно костной ткани, состояние соседних зубов. И объем хороших состоятельных тканей. Если мы видим, что ткани, к сожалению, не жизнеспособны, есть какие-то хронические очаги инфекции на верхушках корней, пройти данные каналы, они настолько искривлены, и пройти их даже под микроскопом невозможно, то, к сожалению, зубам приходится прощаться. Есть еще один момент, когда рядом стоящие зубы прилегают к данному очагу. И есть или импланты те же самые, когда пациент уже является пациентом нашей клиники или пациентом являлся других клиник. К сожалению, да, с зубом приходится прощаться во избежание проблем, ну, в дальнейшей перспективе.
2: А вот бывают такие ситуации, например, когда пациент, настаивает на сохранении, а вот вы как бы начинаете говорить, слушайте, тут сохранять нечего, или наоборот, пациент говорит, так, давайте все, я решился, удаляем. Вы говорите, подождите, мы можем это все спасти.
3: Конечно, эти ситуации постоянно возникают, и нужно объяснять пациенту, и мы объясняем зачастую консилиумом, совместными консультациями с терапевтами, с ортопедами, целесообразность сохранения, либо целесообразность удаления этого зуба. То есть, если человек настаивает на сохранении зуба того, который, к сожалению, служить не будет, и даже покрытие какими-то ортопедическими конструкциями или еще какие-то нюансы, они в современной стоматологии не помогут этому зубу прослужить более небольшого количества времени и дать обострение, то смысл этого, его сохранения. Пациенты соглашаются, когда есть аргументы доктора. И наоборот, когда есть возможность сохранения зуба, то пациент возникает вопрос, а зачем, а может быть лучше сразу имплант. В этом случае зуб – это ваш орган. И если мы его можем сохранить, и он будет служить хорошо и долгосрочно, то лучше сохранить.
2: Слушайте, вот я бы эти слова в рамочку поставил, потому что это действительно важно. Потому что иногда ты думаешь, мы же сами не можем посмотреть, да, и доверяешься врачу, вот если врач так говорит, это прям как бальзам на душу. А вот что происходит с костью и соседними зубами, если, ну, бывает такое, люди не могут решиться, тянут до последнего, тянут очень долго. Может ли это повлиять не только на сам проблемный зуб, да, но, например, на состояние других зубов, не только рядом, например, да, в целом в полости? Что?
3: Ну, во-первых, это хронический очаг инфекции, который влияет целиком на весь организм. И если этот очаг не устраняем, он как местно воздействует, то есть очаг инфекции находится внутри костной ткани, на верхушке корня. Корень может на фоне этого рассасываться, может между корнями находится очаг инфекции. Результат мы получаем отсутствие костной ткани, дефект, отсутствие слизистой. Постоянный пациенты приходят, вот у меня прыщ на десне. По сути, это хронический свищ, который постоянно выделяет гной в полости рта. Мы его глотаем. И, естественно, это влияет на соседние зубы, разрушение костной ткани и на общее состояние здоровья полости рта и желудочно-кишечного тракта.
2: Я правильно понимаю, что вот такое позднее удаление, оно осложняет вообще весь дальнейший процесс восстановления, имплантации и всего остального?
3: Конечно. Чем меньше костной ткани мы имеем, тем больше вероятности, ну, впоследствии удаления, тем больше вероятность того, что нам придется какие-то костно-пластические материалы использовать, либо использовать костно-пластические операции и восстанавливать объем мягких тканей.
2: А если говорить вот про способы удаления, ну, слава богу, вот мне в взрослом возрасте пока не приходилось, ну, там, только зуб мудрости, да, и то это делали каким-то почему-то старым способом. Есть ли какие-то современные методики от тех вот плоскогубцев и криков «сидеть», как в детстве это было? Собственно, как сейчас происходит процесс удаления? Это более комфортный процесс?
3: Конечно, это намного комфортнее, чем раньше. Зубило и молоток в руки никто не берет. Многие пациенты рассказывают страшные истории про то, как им выбивали зубы. Нет. Сейчас, к счастью, есть достаточно большое количество тоненьких, хороших инструментов. Зубы удаляются максимально атравматично для того, чтобы сохранить объем костной ткани. Ни один имплантолог не возьмет щипцы и не наложит так, чтобы удалить вместе с костью. Это будет проблема его потом.
2: А если говорить вот про процесс восстановления после удаления, он также минимизирован сейчас благодаря этим технологиям?
3: Да. Должен пациент выполнять самые главные рекомендации, которые доктор даст. А все, что необходимо во время удаления, в луночке будет лежать. И если пациент соблюдает рекомендации, если пациент не делает лишних манипуляций, хотя некоторые очень это любят, не полощет тогда, когда ему сказали не трогать вообще и не касаться, то все проходит достаточно комфортно, и проблем с заживлением не возникает. Конечно, это рано. В любом случае, эта рана как-то может себе проявлять. И побаливать, и дискомфорт возникает. Но любая рана заживает вот в данной ситуации достаточно комфортно.
2: Отлично. Владислав Юрьевич, вопрос теперь к вам, как стоматологу-ортопеду, прежде всего. Вот после удаления, что начинает происходить с костью, соседними зубами? Вот зуб удален, да, пространство освободилось, нагрузка меняется на челюсти, ну, это вот чисто физика, которую я могу себе представить.
4: Происходит, ну, банально, утрата костной ткани. Убыль костной ткани, да, не только в области вот этого отсутствующего зуба, но и соседних зубов. Это является следствием перегрузки этих рядом стоящих зубов, что может приводить к их разрушению, каким-то воспалительным процессам в области верхушек корней, ну и много-много другое. Также, ну, перемещение зубов, как соседних, так и зубов антагонистов или противоположных, да, челюсти. Вот. Так что это все достаточно серьезно. Опять же, вот я транслирую Марину Олеговну. Ну,
3: на самом деле отсутствие даже одного зуба может влиять на состояние зубочелюстной системы и структуру, и сустава. Пациенты даже с отсутствием одного зуба страдают иногда от боли в суставе, мышечный перегруз. Потому что начинает жевать одной стороной.
2: О, это да. Это автоматически как-то получается.
4: Да, проблем действительно много. То есть, хотя один зуб вроде бы отсутствует, а тут...
2: Владислав Юрьевич, а вот окно возможности, если так можно сказать, вот для простого восстановления, оно небольшое вот после удаления? То есть оно через какое время начинает закрываться?
4: Ну, тут сложно, на самом деле, сказать. Чем раньше мы восстановим дефект, тем лучше для остальных зубов, которые испытывают эту вот ту самую перегрузку. И также гораздо эстетичнее получается наша конструкция, коронка, да, особенно при одномоментной имплантации, да, одномоментной нагрузке. Чем мы это раньше сделаем, тем лучше.
2: А почему вот решение об импланте или, ну, может быть, протезировании, его же, я правильно понимаю, нужно продумывать еще до удаления?
4: Естественно. То есть очень важно грамотно спланировать имплантацию и поставить имплант или импланты в максимально правильном положении для распределения, более равномерному распределению жевательной нагрузки. Вот, и получение, опять же, более эстетического, хорошего результата. И здесь нам очень помогают такие диагностические методы, как компьютерный томограф, да, там, внутриротовое сканирование. Вот, ну и как следствие это создание, да, создание хирургического шаблона, который нам делают зубные техники. Вот, и только благодаря вот этим диагностическим манипуляциям мы можем поставить имплант в нужном положении.
2: Ну вот даже сейчас на этот вопрос вы так начали вместе отвечать. То есть я правильно понимаю, что вот когда хирург и ортопед работают в связке, это самый идеальный сценарий?
3: Конечно.
4: Да, то есть это, как я еще раз повторюсь, да, и идеально, когда в нашей клинике происходит консультация сразу несколькими специалистами. Так скажем, небольшой врачебный консилиум мы создаем.
2: А можно, или был какой-то комментарий, да? Хорошо. Можно ли как-то вот рассказать, что чаще всего происходит на практике? Ну, я понимаю, что все люди разные, да, и кто-то побаивается, у кого-то внутренние какие-то барьеры. Когда, например, пациент, вот удалили зуб, а восстановление он откладывает на потом. Ну, потом сделаем. Вот и так пережил стресс, потом сделаем.
3: На самом деле, на данный момент времени таких пациентов стало намного меньше. И чаще всего они осознают, что потеря органа должна быть восполнена. Конечно, импланты – это протез отсутствующего органа, по сути, зуба. И ухаживать за ним нужно еще тщательнее, чем за зубом.
2: Да?
3: Да, потому что гигиена полости рта – это очень важная вещь. Но когда редко кто из пациентов, это уже, ну, дентофобия или еще что-то, не приходит на имплантацию. Мы стараемся сейчас максимальное количество имплантов устанавливать непосредственно в лунки зуба, чтобы уменьшить количество времени, именно срок реабилитации пациента, и он быстрее получил зуб. То, о чем говорилось.
2: И еще один вопрос, прежде чем мы идем на небольшую паузу, но мне кажется, вопрос интересный. Вообще, можно ли упустить такую возможность поставить имплант? Или это всегда можно решить, просто это будет дороже?
4: Ну да, конечно. То есть одним из самых частых, наверное, частых причин, почему мы не можем поставить имплант, это длительное ношение съемных протезов, да. Вот. Вот пациент сначала не захотел поставить имплант, да, не было у него возможности. Вот поставил съемные протезы, а потом, как, к сожалению, это упущено уже время, да. Ну и состояние здоровья, никто этого не отменял, да, то есть, грубо говоря, там несколько лет назад ему здоровье позволяло, а вот сейчас вот, увы, да, то есть это самая главная, наверное, причина, по которой мы не можем поставить имплант.
3: Ну, современные технологии, конечно, нам минимизируют этот объем причин, но такое тоже, к сожалению, бывает, когда мы вынуждены отказываться.
2: В общем, друзья, резюмируем первую часть нашей программы «Будьте здоровы». Удаление происходит современными способами. Если можно зуб спасти, он спасается. Но и, собственно, после удаления есть способы восстановить зуб и сделать это достаточно быстро, комфортно и максимально безопасно. И в любом случае, что с удалением или спасением зуба, что с восстановлением и установкой импланта, затягивать не стоит. Это и будет, собственно, выгоднее по стоимости и безопаснее для вашего здоровья. У нас в гостях сейчас здесь, в студии «Радио Рандеву», Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, и Владислав Юрьевич Крученин, стоматолог, ортопед и генеральный директор «Бионика Клиник». Это программа «Будьте здоровы». Друзья, мы продолжаем эфир. Через минуту вернемся в студию и продолжим. Все самое интересное оставили на вторую часть.
0: В эфире программа «Будьте здоровы». Радио Рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
5: Абонент временно недоступен.
6: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы на Радио Рандеву. Программа о самом важном.
2: Продолжаем программу «Будьте здоровы» на Радио Рандеву. Друзья, напомню, в первой части мы говорили про удаление, про восстановление зубов и уже начали эту тему обсуждать в деталях. У нас сегодня в гостях Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, и Владислав Юрьевич Крючинин, стоматолог, ортопед, генеральный директор «Бионика Клиник». Мы сегодня говорим как раз про спасение зубов, про то, как грамотно и важно следить за состоянием зубов и что можно сделать, чтобы их спасти. Ну а если говорить про Бионика Клиник, стоматологию, это стоматология для всей семьи, там позаботились о том, чтобы каждому было комфортно, от самых маленьких пациентов до взрослых. И давайте теперь перейдем, наверное, к такому диалогу между хирургом, имплантологом, стоматологом, ортопедом. Как вообще принимается решение сохранить или удалить вашей команде? Кто на что из вас смотрит?
3: У каждого, конечно, есть свои критерии работы. И, естественно, в этом необходимы дополнительные средства, методы исследования, таких как КТ. И после того, как сделана компьютерная томограмма, уже либо доктор, который первично увидел пациента, приглашает тех специалистов, которые необходимы в данной конкретной ситуации. Это и терапевт, и ортопед. И уже дальше мы решаем. Конечно, точку ставит в ситуации ортопед. И конечный результат пациента видит именно ортопед. Пациент видит красивую улыбку после ортопеда. После хирурга или после терапевта часто такого не происходит.
2: Чаще он держится за щеку и непонятно говорит.
3: Особенно после хирурга.
2: Да. Хорошо. А бывают ли ситуации, когда хирург и ортопед видят случай по-разному? Как в этом ситуации компромисс находится?
4: Слушайте, вот по прошествии такой длительной совместной работы нашей с Мариной Олеговной, то есть мы с ней работаем в паре уже больше 15 лет, я вообще такой ситуации не помню. Единственное, что могу сказать, что пациенты неоднократно, побывав у нее, а меня, например, по каким-то обстоятельствам не было рядом, они приходят ко мне, И не говорят, что они там были у Марины Олеговны. Начинается тоже диалог, консультация. И они такие встают, говорят: а вы знаете, а мне Марина Олеговна дословно все сказал, то же самое. Это вот просто так говорит о том, что мы настолько вот вместе долго работаем, и поэтому такие результаты.
3: Компромиссы приходится искать. Владислав Юрьевич, конечно, спасибо вам за доверие. Я знаю, что вы знаете, что я сделаю так, как вам нужно. Но ведь ортопед заказывает музыку в данной ситуации. Ортопед должен говорить так, как должно быть. И если хирург прислушивается за столько лет, я уже знаю, что ему нужно. Конечно, у нас компромиссов не приходится искать.
2: То есть я правильно понимаю, что универсального ответа в этой теме не бывает? Бывает, как и в принципе вообще в медицине, и зависит все решение от желания клиента, от сработанности пациент команды. Да, это я, извините, свою терминологию. Я про себя ставлю на место, я же клиент, мне же ставят имплант. В общем, хорошо, то есть от желания пациента и от того, насколько сработана команда.
3: Конечно.
2: Друзья, запоминайте, 15 лет совместной работы, мне кажется, здесь даже с полуслова будет понимание. И сейчас, чтобы уже, знаете, к таким практическим моментам перейти, коротко такой блиц-опрос, если вы позволите, я буду задавать, а вы сами выбирайте, кому отвечать на этот вопрос. Сколько лет, вот вопрос всегда меня интересовал, должен прослужить хороший имплант?
4: Ну, он, по идее, должен прослужить всю жизнь для пациента, но с соблюдением ряда требований, да. Это, как опять же подчеркну, это высочайший уровень гигиены, это ответственность, да, то есть нужно приходить на профгигиены два раза в год, самому ухаживать, дополнительные методы гигиены и так далее, и так далее. То есть...
3: Но здесь еще зависит ведь от состояния здоровья самого пациента.
4: Да, это тоже
3: мы
4: важно.
3: К сожалению, не молодеем. И со временем у кого-то появляются заболевания общего характера, такие как сахарный диабет, не дай бог, онкология.
2: Остеопороз.
3: Остеопороз. И это все, естественно, влияет на состояние импланта. Импланту, на самом деле, в организме ничего не будет. А вот косточка, которая его держит, вот она может уходить. Слизистая, которая закрывает эту зону. Поэтому наблюдение должно быть. Препараты, которые пьют люди, когда появляются какие-то заболевания, также могут влиять на структуру кости. К сожалению, так же, как и на зубы, на импланты влияет состояние здоровья.
4: Ведь убыль костной ткани, она происходит во всей полости рта, то есть в области своих зубов, в области имплантов. Вопрос
2: в общем,
4: времени ухода.
2: Друзья, просто поставить имплант и забыть, что у вас что он есть, это не подход. Запомните.
3: Нет.
2: Вот спасибо вам большое, потому что у меня как-то складывалось немножко другое ощущение, но теперь я точно знаю. Вопрос, короткий ответ. Правда ли миф, что после 60 лет имплант ставить поздно?
3: Нет, неправда.
2: Неправда.
3: Неправда.
2: Хорошо. А что пациенты боятся больше, самой процедуры удаления или последующего восстановления, на ваш взгляд?
3: Мне кажется, пациенты боятся решиться на удаление в большей степени, потому что у всех страх боли. У всех страх боли, у всех страх... А имплантат для многих неизведанность. Но вот по практике, когда пациент приходит на повтор, на имплантацию уже еще раз по другим причинам, другой зуб, они, зная о том, что будет, чаще всего немножко больше нервничают, но в ходе работы не успокаиваются. Потому что это уже сейчас достаточно стандартная работа, не приводит к проблемам.
2: Хорошо. Вопрос, который я не могу не задать. Бывали ли случаи, когда вы лечили зубы сами себе?
4: Вы знаете...
3: мы же тоже люди.
4: Мы тоже люди, да, действительно. И я не просто так создавал такую замечательную клинику. Я полностью доверяю своим специалистам и лечу только у них, потому что знаю, что это будет комфортно, это будет без каких-либо осложнений. Поэтому я полагаюсь на своих коллег.
3: У нас, как и у всех, зубы тоже болят.
2: Это не успокаивает. Ну, хорошо. Еще один вопрос. Какой самый частый вопрос от пациентов вас удивляет каждый раз?
3: Ну, с моей стороны, когда начинаешь рассказывать о ходе имплантации, все пациенты пугаются больше всего наложения швов. Хотя, вроде, манипуляция это самая простая. Это первое. И второй момент. А вы лечите зубы? А у вас импланты есть?
2: Слушайте, да, удивительно. И еще один вопрос, финальный. Наверное, где-то риторический, но мне кажется, повторение мать учения в этом ключе. Один совет, который вы повторяете чаще всего для пациентов.
3: Пожалуйста, соблюдайте гигиену полости рта. Чистите зубы 2 раза в день. Обязательно используйте дополнительные методы гигиены. Многие пациенты иногда даже на меня обижаются, когда я говорю, вы опять плохо почистили зубы. Ну я же чистил, ну я же вижу. Понимаете, можно почистить по-разному. И самое плохое, что большинство у нас даже не умеют и не знают. Обращайтесь к гигиенистам, пусть они вас научат. Это важно для вашего общего здоровья.
2: Ох, сколько вопросов, сколько ценных ответов, друзья, в рамках программы «Будьте здоровы». И это только вот одна наша встреча. Марина Олеговна, Владислав Юрьевич, я благодарю вас за невероятную вот эту обстановку в нашей студии сложилась. Мне кажется, если бы мы сейчас здесь делали вот еще кресло, я бы даже не волновался, если бы вы провели осмотр и какие-то рекомендации дали. И так их дано было очень много. Я вас благодарю за полезнейший эфир. Желаю, чтобы те пациенты, которые придут к вам, получали удовольствие, не задавали риторических вопросов. Вот. Ну, а мы с вами, уверен, еще увидимся и обсудим много разных аспектов, которые касаются самого главного, нашего здоровья.
4: Да, конечно, обязательно придем, приглашайте.
3: Спасибо большое за приглашение. Хорошего настроения в такой прекрасный день.
2: Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог Марина Олеговна Игнатьева и Владислав Юрьевич Крученин, стоматолог, ортопед, генеральный директор Бионика клиник. Бионика и стоматология для всей семьи. Там позаботились о том, чтобы каждому было комфортно. От самых маленьких пациентов до взрослых. Это программа «Будьте здоровы», «Будьте здоровы и вы». А мы продолжаем эфир.
6: В эфире программа «Будьте здоровы». Радио Рандеву. 1 минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
7: И действует, пока автомобили есть в наличии.
8: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
7: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какой может быть погода в сентябре. О том, насколько тепло должно быть зимой. Но вначале о том, когда при удачных обстоятельствах может открыться Нижегородская канатка. Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца, однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты нашли техническое решение возникших проблем. Параллельно идет тестирование систем и оборудования. После завершения ремонта должна будет пройти проверка Ростехнадзора. Затем, возможно, станет известна дата запуска. На крупнейшей котельной Нижнего Новгорода на горной теплоцентрали обновили оборудование. Объект проинспектировал мэр Юрий Шалабаев. В этом году там завершена замена двух котлов, еще один капитально отремонтирован. Новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, на горной теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока

ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НС» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города, там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. И сентябрь этого года может оказаться продолжением лета, так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: психомани, токами между мной. Это сладкая боль и вино не вино. Уходящими вдаль фонарями, мечтами из нашего сна. Ничего не надо менять, прошу. В полумраке извилистых рук время несет меня вспять на миг. И только тогда я пойму, лифт. Мне нужно что-то сказать, но я просто стою и молчу.
1: Свет новой любви.
0: Настанет день, когда ты найдешь этот новый мир внутри себя.
1: Свет новой любви.
0: Настанет день, когда ты найдешь этот новый мир внутри себя. Закрывать глаза и лететь, этого времени нет. Все, что я дам для тебя, храни. В полном вагоне метро мой поцелуй на север Москвы и на берег реки Невы. Бежать от этого бред, просто молчи. Этот космос будет

0: когда ты найдешь этот новый мир для себя.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на нижегородских заправках отменяют лимиты на топливо. За нашей безопасностью теперь следят еще пристальнее. Также в этом выпуске пара теплых новостей. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НС» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца. Однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты нашли техническое решение возникших проблем. Параллельно идет тестирование систем и оборудования. После завершения ремонта должна будет пройти проверка Ростехнадзора. Затем, возможно, станет известна дата запуска. На крупнейшей котельной Нижнего Новгорода на горной теплоцентрали обновили оборудование. Объект проинспектировал мэр Юрий Шалабаев. В этом году там завершена замена двух котлов, еще один капитально отремонтирован. Новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, Нагорная теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. И сентябрь этого года может оказаться продолжением лета. Так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамант Бетон 50».

0: kp92.ru.
1: В ближайшие пару дней в нашем городе должно быть тепло и сухо. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, до +26 и чаще облачно, чем ясно. Завтра малооблачно и от 23 до 27 летних градусов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Just we

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какой может быть погода в сентябре. О том, насколько тепло должно быть зимой. Но вначале о том, когда при удачных обстоятельствах может открыться Нижегородская канатка. Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца, однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты нашли техническое решение возникших проблем. Параллельно идет тестирование систем и оборудования. После завершения ремонта должна будет пройти проверка Ростехнадзора. Затем, возможно, станет известна дата запуска. На крупнейшей котельной Нижнего Новгорода на горной теплоцентрали обновили оборудование. Объект проинспектировал мэр Юрий Шалабаев. В этом году там завершена замена двух котлов, еще один капитально отремонтирован. Новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, на горная теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НН» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. И сентябрь этого года может оказаться продолжением лета, так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: на нижегородских заправках отменяют лимиты на топливо. За нашей безопасностью теперь следят еще пристальнее. Также в этом выпуске пара теплых новостей. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НС» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца, однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты нашли техническое решение возникших проблем, параллельно идет тестирование систем и оборудования. После завершения ремонта должна будет пройти проверка Ростехнадзора. Затем, возможно, станет известна дата запуска. На крупнейшей котельной Нижнего Новгорода на горной теплоцентрали обновили оборудование. Объект проинспектировал мэр Юрий Шалабаев. В этом году там завершена замена двух котлов, еще один капитально отремонтирован. Новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, на горной теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. И сентябрь этого года может оказаться продолжением лета. Так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву».

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: рандеву.
1: Listen to Radio Rendezvous.
2: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какой может быть погода в сентябре. О том, насколько тепло должно быть зимой. Но вначале о том, когда при удачных обстоятельствах может открыться Нижегородская канатка. Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца, однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты нашли техническое решение возникших проблем. Параллельно идет тестирование систем и оборудования. После завершения ремонта должна будет пройти проверка Ростехнадзора. Затем, возможно, станет известна дата запуска. На крупнейшей котельной Нижнего Новгорода на горной теплоцентрали обновили оборудование. Объект проинспектировал мэр Юрий Шалабаев. В этом году там завершена замена двух котлов, еще один капитально отремонтирован. Новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, Нагорная теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НС» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. И сентябрь этого года может оказаться продолжением лета. Так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди.
2: Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.

0: Ленинградской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожено 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какой может быть погода в сентябре. О том, насколько тепло должно быть зимой. Но вначале о том, когда при удачных обстоятельствах может открыться Нижегородская канатка.

0: Бензин капитально отремонтирован, новые котлы мощнее на 20% при том же потреблении. Напомню, Нагорная теплоцентраль обеспечивает теплом 250 тысяч жителей города. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НС» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. И сентябрь этого года может оказаться продолжением лета, так считает доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев. По его словам, первый месяц осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето. При этом он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание и дожди. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: This is Radio Rendezvous.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Я не знаю, где я найду тебя. Под ногами снег.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: на нижегородских заправках отменяют лимиты на топливо. За нашей безопасностью теперь следят еще пристальнее. Также в этом выпуске пара теплых новостей. Сеть «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива. Как сообщает ТАСС, теперь водители могут заправляться в любом объеме, как в бак, так и в канистру. Лимиты помимо Нижегородской области отменены еще в 12 регионах. При этом система отпуска по четным и нечетным дням в зависимости от номера продолжает действовать. Об отмене лимитов на других АЗС пока ничего не сообщается. В Нижегородской области на дежурство заступила «Газель безопасности». Это мобильный передвижной комплекс видеоаналитики на базе «Газели НН» с 28 камерами. Он будет выполнять функции слежения за нижегородцами и гостями города там, где нет стационарных камер, в отдаленных местах и на массовых мероприятиях. Всего в регионе уже насчитывается почти 27 тысяч камер. Треть из них использует искусственный интеллект. Восстановить работу Нижегородской канатки могут в течение месяца, однако сроки открытия станут известны только после проверок Ростехнадзора. Об этом сообщили в компании-операторе канатной дороги. Специалисты